0: été ce début de concert tellement prenant. Je vous accueille, j'en perds mes mots, voilà. Erlan Kazabolotov, bonsoir, merci d'être là, welcome.
1: Добрый вечер, спасибо, что вы к нам присоединились.
0: Marhabat Kobogonova, welcome, bienvenue à vous.
1: Добро пожаловать, Marhabat.
0: Et merci à vous, Kirill Kousmin, de servir de traducteur. Donc, on a trouvé une langue commune entre vous et eux. Vous allez parler en russe, non pas en kirghize. Mais voilà.
1: Merci.
0: Donc, vous sortez de scène avec ce concert absolument magnifique. On a entendu la voix du Manachi, donc le conteur qui compte cette histoire, cette épopée du Manas, qui est la plus grande épopée au monde. Je crois qu'elle est même au Guinness Book. C'est encore plus grand que l'Iliade. Est-ce que dans la musique traditionnelle, parlez-moi un petit peu de ce Manas et qui est-il ? Qui veut répondre à ça ?
1: Вот вы спустились со сцены после такого замечательного концерта, и программа была очень насыщенной. В том числе мы услышали отрывки Манаса и в изложении Манасче. Это самое крупная, самая значительная эпическая поэма в истории человечества. Она входит в Книгу рекордов Гиннесса и во многие другие анналы. Что вы можете рассказать о фигуре Манаса, об этом национальном герое? Кто хочет ответить?
2: Я, наверное, скажу.
1: Donc c'est Erlan Kasabalutov qui va répondre.
2: Добрый вечер, во-первых. Фигура Манаса, это прежде всего мы воспринимаем его не только как эпос, а как деда нашего, ну, прадеда. И Манасчи, рассказчик именно, он когда рассказывает, он не просто выучивает вот это все, он все это видит во сне. У нас есть такое явление, и он вот это все переживает.
1: Donc, effectivement, la figure de Manas, ce n'est pas vraiment un personnage historique, c'est aussi quelqu'un de notre famille, un ancêtre, un grand-grand-père. Et quand Manasche est en train de narrer son histoire, il revit, il rêve, il le voit dans ses rêves, et il raconte ça comme le personnage lui-même. Donc, il va vivre la figure de Manas à travers ses récits.
2: И все наши произведения, все наши инструменты музыкальные, они описываются как раз-таки в этом эпосе. И все те музыкальные инструменты, на которых мы на